0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Вадима Усланова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

окне. Время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Шихрааны – первое название города Канаш, что в Чувашской республике.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения в одном.

0: 2005 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. В ритме тан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция?
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Юты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Кольчугино есть башня в форме самовара.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Пора домой.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: большой страны.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Сенчукова. Доктор Петров.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российские туристы стали чаще приезжать в Анталью в сентябре и октябре вместо пиковых летних месяцев. Об этом сообщают турэксперты. Особенно высокий спрос наблюдается на поездки в октябре, в том числе во время школьных каникул. А высокий поток туристов из России в Турцию, вероятнее всего, сохранится до конца ноября. Врачи назвали самую недооцененную, при этом доступную по стоимости рыбу. И это амойва. Она по содержанию важных для организма веществ вполне способна конкурировать с более дорогими – лососем или форелью. Мойва содержит полноценный белок, омега-3 жирные кислоты, витамин В, йод, селен, фосфор и витамин D. Актер Никита Кологривый, который появится в роли панк-рок-исполнителя Юрия Хоя в фильме про группу «Сектор Газа», признался, что не был поклонником их творчества. Но при подготовке стал активно слушать треки, учить слова. И со временем понял, что Хой – уникальное явление и невероятно талантливый человек. Сейчас Кологривый чувствует колоссальную ответственность перед поклонниками группы. Турция станет круглогодичным курортом. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В городе Инза производят кирпичи из диатомита, окаменевшего пористого фитопланктона.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Турция планирует сделать туристический сезон круглогодичным. Об этом заявил местный министр культуры и туризма. По его словам, Турция намерена расширить туристическую активность на все провинции и сохранить при этом природное и культурное наследие. Режиссер и продюсер Сарик Андреасян высказался о грядущем фильме про шансонье Михаила Круга. Он подтвердил, что ленту снимают с одобрения семьи артиста. И добавил, что премьера картины состоится уже осенью следующего года. Отмечу, что фильм охватит жизнь Круга с его детства до покушения на него в 2002-м. Врачи опровергли одно из самых популярных заблуждений о чае. Так напиток не превращается в яд через несколько часов после заваривания. Но специалисты все же не советуют оставлять готовый напиток надолго при комнатной температуре, особенно если в него добавлено, например, молоко. Важно, что после долгого контакта напитка с кислородом его вкус и аромат могут измениться, но это совсем не признак того, что чай стал отравой. Какие зарубежные турнаправления популярны у наших людей? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты возглавили топ-3 направления организованных туристических поездок россиян в прошлом году. Это следует из данных Росстата. Турция победила с солидным отрывом. Так, в 2025-м турфирмы отправили в эту страну 3 миллиона 700 тысяч россиян. Египет чуть не дотянул до 2 миллионов. Замыкает топ-5 Таиланд и Китай. Биологи зафиксировали появление на острове Кунашир в составе Курильских островов гибридов белых и бурых медведей. Смесь полярных и медведей-гризли прозвали «пизли». Впервые подобного гибрида заметили в Канаде в 2006-м. Появление же таких животных, по словам специалистов, связано со сближением ареалов двух видов. Приключенческая драма «Битва моторов» получила полноценный трейлер, а премьера долгожданного фильма уже 8 октября. В главных ролях Юра Борисов, Паулина Андреева, Иван Янковский и Алексей Гуськов. Отмечу, что специально для съемок было создано 10 точных реплик автомобилей начала 20 века. Они были способны развивать скорость до 80 км в час. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Любови Успенской. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Игорь Матвиенко прочно ассоциируется у нас с мужской группой «Любэ». А ведь есть у него еще и яркая женская группа. Коллектив «Фабрика» был сформирован в 2002 году в рамках телепроекта «Фабрика звезд 1» и быстро стал одной из ведущих женских поп-групп на российской эстраде. В золотой состав коллектива входили Ирина Тонева, Сати Казанова и Александра Савельева. Ну а история песни «Рыбка» стартует в 2004-м. Автором музыки и слов стал сам продюсер коллектива. И композиция довольно органично вписалась в репертуар группы и, по сути, продолжила ее узнаваемую фольклорную линию. Начинал коллектив, напомню, с хита под названием «Про любовь».
2: А если б я была звездой, такой красивой и далекой, все восхищались бы мной.
1: Интересно знать, «Фабрику» Матвиенко сначала хотел делать как парный дуэт, но в итоге передумал и сказал четверке девчонок, что будет делать из них русский вариант популярной некогда группы Spice Girls, где у каждой девушки свое лицо и своя особенная роль. Как потом шутила одна из солисток, получились настоящие девушки фабричные, этакие младшие сестренки группы «Любэ». И пусть сегодня до былой популярности далеко, а из золотого состава в группе осталась только Ира Тонева, «Фабрика» продолжает выступать и давать концерты.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Чтобы разлить суп по тарелкам, в городе Псков используют корец. В простонародье – половник.
2: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 105,8 FM.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения в одном миксе.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему автомобильные шины черного цвета? И правда, автомобили бывают красными, синими, зелеными. Диски серебристые, золотые. Салон в любых цветах радуги. А шины только черные. Всегда и везде. И это не мода и не следование законам. Вы удивитесь, но еще в начале 20 века шины были белыми. Но одна случайность все изменила. Первые пневматические шины изобрел Джон Данлоп в конце 19 века. Они делались из натурального каучука и были бело-серого цвета. Они твердели на холоде, трескались на солнце и легко получали проколы. Крупные компании искали способ сделать резину прочнее. Добавляли в нее и глину, и мел, и оксид цинка. Но толку было мало. И тут в 1912 в лаборатории британской компании произошел случай, который изменил все. В лаборатории стояла печь для вулканизации, она сильно коптила. Однажды углеродная сажа случайно попала в экспериментальную партию резины. Когда образцы протестировали, результаты были шокирующими. Прочность выросла в 10 раз, износостойкость увеличилась в 5, а устойчивость к ультрафиолетовому излучению в 100 раз. Но был и незначительный побочный эффект. Резина стала абсолютно черной. Так все производители синхронно перешли, что называется, на темную сторону. И ничего не изменилось и спустя век.
0: Очень полезная передача. Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
3: Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше – Симбирском, через букву «Н».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Голубцы. Блюдо, любимое многими. А ведь есть еще и ленивый вариант. Какова же его история? Ну, а история голубцов уходит корнями в древность. Блюдо появилось на стыке культур разных стран. И каждая внесла в него что-то свое. Прототипом голубцов считается блюдо, известное в Древней Греции и Риме. Там виноградные листья заворачивали мясо и подавали соусом. Современный вариант голубцов, который особо любим нами, скорее всего, появился в одной из восточноевропейских стран. В России голубцы получили широкое распространение в 18 веке. Ну а ленивые голубцы – упрощенная версия классического рецепта. В ленивых голубцах капуста и начинка не заворачивается в листья, а нарезается мелко и перемешивается с фаршем. Такое блюдо готовится быстрее и проще. При этом сам вкус остается очень похожим на традиционные голубцы. Благодаря своей простоте и доступности, ленивые голубцы стали не менее популярны, чем классический вариант. Это блюдо идеально для тех, кто хочет насладиться знакомым вкусом, но не хочет тратить время на долгий процесс подготовки капустных листьев и закрутки.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Самым популярным брендом города Петрозаводска остаются калитки. Особые пирожки по традиционным рецептам.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения в одном.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Изи. Уверен, это слово встречается вам довольно часто. И почти все наши слушатели знают, что оно означает. Но все же, давайте узнаем историю его появления. Итак, слово «изи» — русская транслитерация английского «изи», что означает «легкий», «простой» или «нетрудный». Примерно в начале 2010-х годов геймеры после разгромной победы стали писать в игровые чаты «EZ», сокращение от «изи». Так появилось фраза «изи катка». Она означала «легкая игра». Ну а в обычной жизни слово «катка» использовать было бы как-то нелогично. Вот и осталось только «изи». Так постепенно «изи» стало общенародным словом. И у него есть несколько основных смысловых оттенков. Первое означает «легко, без проблем». Например, когда ваш ребенок уверяет, что на «изи» сдаст экзамен. Второй смысл – успокоительный. Особенно часто в этом контексте используется «изи-изи». Например, как просьба не повышать голос. Изи, изи, бро. И, наконец, третья история – это призыв расслабиться и не напрягаться. Если человек излишне серьезен, ему можно сказать: «Да ладно, не переживай, все изи».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Крысы атакуют. Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
3: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора 3К.

0: Елор ТВ.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: В отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения в одном миксе.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Игорь Матвиенко прочно ассоциируется у нас с мужской группой «Любэ», а ведь есть у него еще и яркая женская группа. Коллектив «Фабрика» был сформирован в 2002 году в рамках телепроекта «Фабрика звезд 1» и быстро стал одной из ведущих женских поп-групп на российской эстраде. В золотой состав коллектива входили Ирина Тонева, Сати Казанова и Александра Савельева. Ну а история песни «Рыбка» стартует в 2004-м. Автором музыки и слов стал сам продюсер коллектива. И композиция довольно органично вписалась в репертуар группы и, по сути, продолжила ее узнаваемую фольклорную линию. Начинал коллектив, напомню, с хита под названием «Про любовь».
2: А если б я была звездой, такой красивой и далекой, все восхищались бы мной.
1: Интересно знать, «Фабрику» Матвиенко сначала хотел делать как парный дуэт, но в итоге передумал и сказал четверке девчонок, что будет делать из них русский вариант популярной некогда группы Spice Girls, где у каждой девушки свое лицо и своя особенная роль. Как потом шутила одна из солисток, получились настоящие девушки фабричные, этакие младшие сестренки группы «Любэ». И пусть сегодня до былой популярности далеко, а из золотого состава в группе осталась только Ира Тонева, «Фабрика» продолжает выступать и давать концерты.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Крысы атакуют. Ротобор, мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
1: В городе Муром родился знаменитый защитник Олимпийской сборной СССР по футболу Виктор Лосев.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему автомобильные шины черного цвета? И правда, автомобили бывают красными, синими, зелеными. Диски серебристые, золотые. Салон в любых цветах радуги. А шины только черные. Всегда и везде. И это не мода и не следование законам. Вы удивитесь, но еще в начале 20 века шины были белыми. Но одна случайность все изменила. Первые пневматические шины изобрел Джон Данлоп в конце 19 века. Они делались из натурального каучука и были бело-серого цвета. Они твердели на холоде, трескались на солнце и легко получали проколы. Крупные компании искали способ сделать резину прочнее. Добавляли в нее и глину, и мел, и оксид цинка. Но толку было мало. И тут в 1912-м в лаборатории британской компании произошел случай, который изменил все. В лаборатории стояла печь для вулканизации. Она сильно коптила. Однажды углеродная сажа случайно попала в экспериментальную партию резины. Когда образцы протестировали, результаты были шокирующими. Прочность выросла в 10 раз, износостойкость увеличилась в 5, а устойчивость к ультрафиолетовому излучению в 100 раз. Но был и незначительный побочный эффект. Резина стала абсолютно черной. Так все производители синхронно перешли, что называется, на темную сторону. И ничего не изменилось и спустя век.
0: Очень полезная передача. Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

почти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Голубцы – блюдо, любимое многими. А ведь есть еще и ленивый вариант. Какова же его история? А история голубцов уходит корнями в древность. Блюдо появилось на стыке культур разных стран. И каждая внесла в него что-то свое. Прототипом голубцов считается блюдо, известное в Древней Греции и Риме. Там виноградные листья заворачивали мясо и подавали соусом. Современный вариант голубцов, который особо любим нами, скорее всего, появился в одной из восточноевропейских стран. В России голубцы получили широкое распространение в 18 веке. Ну а ленивые голубцы – упрощенная версия классического рецепта. В ленивых голубцах капуста и начинка не заворачивается в листья, а нарезается мелко и перемешивается с фаршем. Такое блюдо готовится быстрее и проще. При этом сам вкус остается очень похожим на традиционные голубцы. Благодаря своей простоте и доступности, ленивые голубцы стали не менее популярны, чем классический вариант. Это блюдо идеально для тех, кто хочет насладиться знакомым вкусом, но не хочет тратить время на долгий процесс подготовки капустных листьев и закрутки.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Крысы атакуют.
2: Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
5: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 105.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: выходишь здесь.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и группы «Нэнси». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Изи. Уверен, это слово встречается вам довольно часто. И почти все наши слушатели знают, что оно означает. Но все же, давайте узнаем историю его появления. Итак, слово «изи» — русская транслитерация английского «изи», что означает «легкий», «простой» или «нетрудный». Примерно в начале 2010-х годов геймеры после разгромной победы стали писать в игровые чаты «EZ», сокращение от «изи». Так появилась фраза «изи катка». Она означала «легкая игра». Ну а в обычной жизни слово «катка» использовать было бы как-то нелогично. Вот и осталось только «изи». Так постепенно «изи» стало общенародным словом. И у него есть несколько основных смысловых оттенков. Первое означает «легко, без проблем». Например, когда ваш ребенок уверяет, что на «изи» сдаст экзамен. Второй смысл – успокоительный. Особенно часто в этом контексте используется «изи-изи». Например, как просьба не повышать голос. «Изи, изи, бро». И, наконец, третья история – это призыв расслабиться и не напрягаться. Если человек излишне серьезен, ему можно сказать: «Да ладно, не переживай, все изи».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорные башни украшены хохломской росписью.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Группа «Сдобщи-сдуб». «Видели ночь».

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет Топ-100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова. Привет, Андрей.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Филипп Киркоров появился в образе Кощея в трейлере новогоднего фильма канала ТНТ. Певица Татьяна Буланова снова попала в заголовки модных молодежных изданий. Юлианна Караулова решила попробовать себя в качестве модели на показе эльфийской моды, а Стас Михайлов решил вернуться к традиции новогодних стадионных корпоративов. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог» у микрофона Дэн Соколов. Всем большой октябрьский привет. Ну и октябрьские музыкальные сюрпризы, новинки недели, градусы на ресницах. Моя Мишель, «Колечко». Турман, «Не стой, танцуй».
3: Не стой, танцуй, не стой и танцуй. Этот воздух, как вода густой, эти рваные джинсы тебя к лицу.
2: Любая из этих песен уже на следующей неделе может попасть в горячую десятку радио «Родных дорог», если наберет достаточное количество лайков в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Подробности есть в нашем официальном канале в мессенджере «Макс». Его можно найти по нику «Радио РД» латиницы или по названию «Радио Родных дорог» кириллицы. Ну а теперь претенденты на выпадание из национального хит-парада в ассортименте. Вот, например, певица Кая «Желаю тебе» в десятке «Радио Родных дорог».
0: Десятое место.

0: Новые песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Стас Михайлов решил воспользоваться шумихой из-за предполагаемого развода с супругой и объявил большой сольный концерт с программой «Новогодний корпоратив» в последних числах декабря в одном из концертных залов города Одинцово. Артист сообщил, что решил вернуться к этой концепции после продолжительного перерыва, потому что это, говорит, хороший. Традиция. Здесь и премьеры песен, и новые дуэты, и золотые хиты, и весь зал поет вместе со мной. Программа рассчитана на 2,5 часа, и, кажется, одним из сюрпризов станет появление на этом мероприятии певицы Наташи Королевой. Ведь на днях вышел их дуэт со Стасом Михайловым. Песня под названием «В народе называется любовь». Есть шанс, что на новогоднем корпоративе появится и певица Зара, ведь у нее со Стасом Михайловым тоже есть дуэт. И вообще, дуэты она очень любит. Кстати, ее дуэтная работа с участником музыкальных шоу Виктором Чапаевым сегодня в десятке радио родных дорог.
1: 9.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Весна 2027 года обещает много неожиданных музыкальных проектов, и одним из них станет большой концерт с песнями Михаила Круга в исполнении звезд эстрады и шансона. Это шоу готовят уже полгода, и в ближайшее время в прессе начнут появляться интересные подробности. Стоит отметить, что песни Михаила Круга и раньше любили разные слои населения, но в минувшие годы их стало петь и модная молодежь, и даже записывать свои версии его композиций. Чтобы удовлетворить возрастающий спрос аудитории, столичные киношники братья Андреасяны решили снять биографический кинофильм о жизни Михаила Круга, и певица Ирина Круг, его вдова, идею приняла и одобрила. Не удивлюсь, если свои посвящения легендарному шансонье сделают и Сергей Лазарев с Полиной Гагариной. Уж очень любят они быть в тренде. Кстати, их дуэтная работа «Happy End» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярных артистах и непопулярных решениях в их творческих биографиях. Российская концертная индустрия переживает, мягко скажем, не лучшие времена. Организаторы мероприятия жалуются на то, что невозможно предсказать, на какой концерт зрители захотят покупать билеты, а на какой даже бесплатно не пойдут. Кажется, настало то самое время, когда зритель устал от несменяемых звезд эстрады. На днях, например, у комедианта Александра Ревы, известного по образу Артура Пирожкова, отменился большой концерт в Новосибирске. И в те же даты в Калининграде отменился концерт певицы Максим. Официально причины отмены концертов не называются. Ряд специалистов намекает на то, что главным трендом ближайших лет станут клубные концерты и корпоративы, а совсем не билетные концерты. И лучше всего себя будут чувствовать не звезды эстрады, раскрученные радио и телевидением, а универсальные артисты широкого профиля. Вот, например, Антон Самойлов с песней «Белая стрекоза» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
2: Седьмое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Тиктокер Хабиб в этом году порадовал сотни людей в разных городах своими бесплатными концертами. Но не потому, что он такой добрый и ездит по гастролям бесплатно, а потому что гонорар ему выплачивают не зритель, а организатор этого мероприятия. Выступал наш товарищ в этом году на празднике, посвященном Дню знаний во Владивостоке. Несколько раз свой коронный хит «Ягода малинка» исполнил на летнем музыкальном фестивале в Хабаровске. Между несколькими исполнениями этой песни он показал, что у него и другие песни есть. Например, «Девочка-грустинка», «Ой, какая ты», «Самая красивая девчонка со двора», «Чебурашка» и еще ряд композиций. Но самым необычным выступлением года стал его сентябрьский концерт на открытии аттракционов городского сада в городе Твери. А в городских соцсетях, правда, фурора этот концерт, мягко скажем, не вызвал. Но, в общем, есть куда артисту расти. Его новая песня «Моя малышка» сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Телеканал ТНТ порадовал зрителей первым трейлером новогоднего фильма «Очень сказочные дела». Это продолжение мирового тренда, когда берется культовая история, знакомая нескольким поколениям, и ее героев переносят в современный комедийный мир. Канал ТНТ решил пойти дальше, действовать как компания Disney и собрать отдельную вселенную с обновленными и запатентованными героями. Трейлер представил Ольгу Лапшину в образе бабушки-сказительницы, трех славных богатырей и Тимура Батрудинова в образе главного фаната Емели. Появилась в кадре и Марина Кравец в роли 312-й царевны. Не обошлось тут снова и без Филиппа Киркорова, который на этот раз решил сыграть Кощея. Не обойдется без Филиппа Киркорова и сегодня в национальном хит-параде. Его новая композиция «Луиза» в десятке радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярных артистах и о концертах, которым не суждено состояться. Финальной отменной шоу скандального американского рэпера Кэнни Уэста закончилась долгая, запутанная история, сначала вознесшая его в топ упоминаний в лентах новостей, а потом вызвавшая массу скандалов и противоречий. На неделе официально сообщили, что концерты Kanye West'а в Петербурге 10 и 11 октября окончательно отменены. Концертное агентство заявляет, что зрители могут подавать заявки на возврат денег за купленные билеты, поскольку ни в Петербурге, ни в других городах, судя по всему, его концерты никогда не состоятся по большому множеству причин. Поклонники рэпера расстроены, но журналисты отшучиваются как могут. Мол, нам и без Kanye West'а неплохо живет. Тему продолжает группа Филатов и Кэрос. Композиция «Среди счастливых людей» в десятке радиоротных дорог.
2: Четвертое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Молодежная аудитория, судя по всему, очень хорошо приняла прошлогодние мемы с танцами под песни Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой и вполне считает эти имена достойными заголовков новостей. Вот, например, в анонсе грядущего концерта в Екатеринбурге Татьяну Буланову называют российской Кортни Лав, не сравнивая ее со вдовой Курт Кобейна ни по образу жизни, ни по репертуару, а исключительно по внешнему облику. А вот в анонсах концертных шоу в модных заведениях Уфы имя Татьяны Булановой ставят в один ряд с такими молодежными героями, как Бульвар Депо и Егор Крид, и помещают статью под названием «На какие концерты стоит сходить?». В общем, неплохо перезапустилась карьера Татьяны Булановой, но артистка не сидит, сложа руки, и записывает и выпускает новые песни. Ее новая дуэтная работа «Москва-Санкт-Петербург», записанная с Денисом Майдановым, сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова закрыла показ молодого дизайнера и стала главной героиней финала, сообщает столичная пресса, до сих пор выдающая отчеты о московской неделе моды. Выяснилось, что наша героиня не только популярной музыки не чужда, но и модой интересуется. Пространство одного из павильонов ВДНХ на один вечер превратили в мир сказочной героев, сообщает пресса. И этот фэшн-эксперимент не остался без внимания. В рамках шоу один из дизайнеров представил шоу на стыке моды, природы и фантазии. И в финале вечера на подиуме в эльфийском образе появилась Юлианна Караулова. Залетела героиня подиума и к нам на огонек. Ее песня «Самолеты» в десятке радио родных дорог.

0: хит-парад «Главные песни большой страны».
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Новый фильм «Девятая планета» пафосно презентовали на одном из светских раутов столицы. Фантастический блокбастер вышел 24 сентября в кинотеатрах страны. И помимо сюжета, зрители отметили саундтрек этого фильма, в создании которого принимала участие группа «Айова». Речь о композиции «Не привыкайте никогда к любви» на стихи поэта Эдуарда Асада. В этой песне, помимо голоса солистки группы Кати Терещенко, публика впервые услышит и голос гитариста группы и супруга солистки Леонида Терещенко. Если фильм станет успешным, то и эта песня наверняка попадет в национальный хит-парад. Ну а сейчас летний хит группы «Айова» «Мы» на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/RadioRD. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

0: начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А не спеть ли мне песню? О любви, а не выдумать.
2: Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дениса Клявера и группы Hi-Fi. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: Рокки.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Каждую масленицу в городе Ялуторовск пекут самые большие в Сибири блины.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: моя любовь.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.